Не спеши, не гонись за из рук ускользающим веком. Все придет, только верь, все случится своим чередом. Не мудри, не краи, просто будь на земле человеком. Не скупись на добро, не откладывай жизнь на потом. Не жалей ни о чем, не стремись к похвале и наградам. Промелькнут, словно тень, не успеешь и глазом моргнуть. Все придет, только верь, если это действительно надо. Не торгуйся с судьбой, выбирая свой жизнь.

Если спросят, ответь, не вступая с толпой в перебранку. Если просят помочь, помоги, словно лучшим друзьям. Если песню запел, душу выверни всю наизнанку. Остальное придет, только верь, по-другому нельзя.